0: sound is under control.
1: 120 minути с Metropolis.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Steven
2: по Alpha Radio.